0: SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
1: Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
2: Добрый день, друзья! Радио SBS на русском языке в прямом эфире. Меня зовут Ирина Бурмистрова, и в ближайший час я буду с вами из студии в Мельбурне. А из Сиднея с нами Ирина Виноградова. Мы выражаем свое признание представителям аборигенных народов Австралии, традиционным хранителям земли, неба и водоемов нашей страны, а также их старейшинам в прошлом и настоящем. Наше глубокое почтение старейшей в мире продолжающейся культуре. Понедельник, 1 июня, первый день зимы. Вот что ждет нас в этой программе. Такое бывает раз в 5 лет. Разрушительный шторм в Западной Австралии в выходные оставил без электричества тысячи домов. 2 недели до чемпионата мира 2026. Послушаем новый спортивный обзор Леонида Сандлера.
3: Неймар провел за сборную своей страны 128 матчей и забил 79 голов. Это лучший результат среди игроков всех сборных Бразилии за всю историю этой команды.
2: В День защиты детей вспоминаем детский подкаст «Ку-ку Кукабара».
4: О, я однажды гладила Эмму.
2: А также поговорим о налоговых условиях инвестиций в недвижимость в Новой Зеландии. И стоит ли смотреть в сторону этой страны после изменений в налогах Австралии. Ну а прямо сейчас новости на SBS Russian.

Коалиция заявляет, что ее не беспокоит рост поддержки партии One Nation среди избирателей. Премьер Квинсленда защищает проект строительства Олимпийского стадиона на фоне протестов. Власти Виктории запускают программу поддержки работников, чьи профессии могут оказаться под угрозой из-за искусственного интеллекта. Сегодня 1 июня, понедельник. С вами Ирина Виноградова. Теневой казначей Австралии Тим Уилсон заявил, что коалиция не намерена отвлекаться на успехи партии One Nation после публикации опроса в газете Australian Financial Review, согласно которому эта популистская партия сейчас пользуется наибольшей поддержкой среди избирателей. Согласно опросу, первичная поддержка коалиции составляет 20%, тогда как рейтинг One Nation вырос на 4 процентных пункта и достиг 31%. Уилсон заявил, что эти показатели его не беспокоят. Наша задача убедиться, что именно мы являемся партией, готовой сформировать правительство, чтобы когда австралийцы вновь придут на избирательные участки в ближайшие годы, мы могли предложить смелое и убедительное видение будущего Австралии. И самое главное, чтобы австралийцы смотрели в будущее с уверенностью и надеждой. Именно таков наш план. Такова наша миссия. Все остальное – лишь отвлекающий шум. Премьер Квинсленда Дэвид Крисафули защитил решение продолжить строительство Олимпийского стадиона стоимостью 3 миллиарда 600 миллионов долларов в Брисбене к играм 2032 года. Официально работы по строительству стадиона начинаются сегодня. Для реализации проекта была освобождена территория палаточного лагеря представителей коренных народов в парке Виктория в Брисбене. В выходные дни протестующие провели митинг, раскритиковав ликвидацию лагеря и сам проект строительства стадиона. Работники, чьи рабочие места могут оказаться под угрозой из-за внедрения искусственного интеллекта, получат поддержку в рамках нового пакета мер правительства Виктории стоимостью 14 миллионов долларов. Правительство штата сообщило, что программа предусматривает выделение 8 миллионов 200 тысяч долларов на специальную инициативу по профессиональной перестановке.

При подготовке и поддержке сотрудников в отраслях, наиболее уязвимых перед автоматизацией. Стало известно, что погибшим при пожаре в жилом доме в Бельбурне ранним утром сегодня оказался 3-летний ребенок. Подруга семьи Бьянка Митце рассказала газете «The Age», что глубоко потрясена этой трагедией. По ее словам, малыш был прекрасным и озорным ребенком. Полиция штата Виктория сообщила, что пожарные потушили возгорание в доме в районе Вериби, после чего внутри было обнаружено тело ребенка. По факту пожара начато расследование. Несмотря на определенный прогресс и одну из лучших в мире систем пенсионных накоплений, выход на пенсию остается источником финансовой тревоги для многих австралийцев. Об этом говорится в новом исследовании компании Colonial First State, согласно которому только 51% жителей Австралии считают себя готовыми к выходу на пенсию. Женщины оценивают свою финансовую готовность к пенсии менее уверенно, чем мужчины. Около 62% женщин заявили, что опасаются нехватки средств для комфортной жизни после завершения трудовой деятельности. Среди мужчин такой тревогой поделились 48% опрошенных. Сельскохозяйственный сектор Австралии испытывает серьезное давление из-за засухи, а также резкого роста цен на дизельное топливо и удобрения, вызванного войной на Ближнем Востоке. Метеорологи также предупреждают о возможном формировании мощного Эль-Ниньо, что может создать дополнительную угрозу для урожая следующего года. Национальное расследование состояния инфраструктуры государственных школ начало заслушивать свидетельства учителей, директоров и представителей образовательного сектора о том, как школьная инфраструктура влияет на результаты учащихся и нагрузку педагогов. Профсоюз работников образования Австралии сообщил, что круглые столы на этой неделе будут посвящены школам Нового Южного Уэльса. Это уже 6-й этап национального тура в рамках расследования. Высокопоставленный представитель Ирана опроверг сообщение о том, что президент страны Масуд Пезешкян подал в отставку. Телеканал «Иран Интернешнл» и связанная с ним многоязычная новостная платформа, базирующаяся в Лондоне, сообщили, что получили информацию от анонимного источника, который якобы видел заявление об отставке. По данным источника, в письме утверждалось, что значительную часть функций правительства взял под контроль корпус стражей Исламской революции. Однако заместитель главы управления по коммуникациям администрации президента Мехди Табатабаи назвал сообщения об отставке ложными. Новости войны в Украине. Украинские беспилотники нанесли удары по объектам в нескольких регионах России, включая нефтеперекачивающую станцию, нефтеперерабатывающий завод и топливную базу. Вооруженные силы Украины подтвердили удар по саратовскому нефтеперерабатывающему заводу на Волге. По сообщениям украинской стороны, в результате атаки на объекте возник крупный пожар. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил в Телеграм, что в результате удара была повреждена гражданская инфраструктура, однако подробностей не привел. Министерство обороны России заявило, что за ночь российские силы противовоздушной обороны уничтожили 216 украинских беспилотников. По сообщениям русской службы BBC, группа специалистов Международного агентства по атомной энергии в воскресенье утром осмотрела снаружи машинный зал Запорожской АЭС, оккупированной Россией, сообщается в аккаунте организации в сети X. Ранее МАГАТЭ запросила доступ к этому объекту после заявления российских властей о том, что украинский оптоволоконный дрон повредил крышу машинного зала. Третий армейский корпус ВСУ в воскресенье сообщил, что взял под контроль беспилотников логистические маршруты россиян в Луганской области и Восточной Слобожанщине. Беспилотники украинских сил специальных операций поразили линейную производственно-диспетчерскую станцию в Кировской области и нефтебазу в Ростовской области в ночь на воскресенье, сообщило командование сил специальных операций. Площадь пожара на нефтебазе в Матвеево-Курганском районе Ростовской области после атаки беспилотника составляет 3600 квадратных метров, сообщила глава района Дина Алборова. Российские войска в ночь на воскресенье атаковали дроном территорию предприятия в Корюковском районе Черниговской области. В результате атаки погиб 58-летний мужчина, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины. А теперь о погоде и курсах валют. Австралийский доллар торгуется сегодня на уровне около 71 американского цента, 62 евроцентов и 51 российского рубля. Погода на сегодня, 1 июня. В Перте дожди и сильный ветер до 21 градуса.

0: В Аделаиде местами кратковременные дожди, 17 градусов. В Мельбурне дожди и сильный ветер, максимальная температура 14 градусов тепла. В Хобарте возможны кратковременные дожди, 13 градусов. В Канберре переменная облачность и также 13 градусов тепла. В Уоллонгонге солнечно, 19 градусов. В Сиднее солнечно, 19 градусов тепла. В Ньюкасле солнечно, но 18 градусов чуть ниже. В Брисбене солнечно, 22 градуса. В Кернсе солнечно и 27 градусов тепла. В Дарвине солнечно и 31 градус. Это были все главные новости к этому часу.
1: Убедитесь, что вы получаете полную картину, а не только то, что вам выдает лента социальных сетей. Найдите все новости и истории на русском языке на сайте SBS. Добавьте sbs.com.ru/russian в закладке вашего веб-браузера уже сегодня.
2: Спасибо, что слушаете SBS Russian. С вами Ирина Бурмистрова и Ирина Виноградова. Мощный шторм, обрушившийся на побережье Перта и оставивший тысячи домов без электричества в прошедшие выходные, движется на восток через Австралию. Власти предупреждают, что худшее еще впереди. Ира, что известно о ситуации в Западной Австралии и какие предупреждения выпустили экстренные службы?
0: Ира, по данным обновленного прогноза Австралийского бюро метеорологии, сильный ветер, проливные дожди, грозы и высокие волны продолжат воздействовать на юго-запад Австралии сегодня, в понедельник. После этого зона непогоды сместится в южные и юго-восточные районы страны. По мере приближения области низкого давления жителям юго-запада Западной Австралии рекомендовали закрыть шторы и оставаться в помещениях подальше от окон. Людям обязательно следует закрепить все незакрепленные предметы на улице, такие как садовая мебель и батуты, сообщило агентство Australian Associated Press дежурный синоптик бюро метеорологии Люк Хантингтон. Во время сильного ветра оставайтесь дома и по возможности не выезжайте на дороги, поскольку существует риск падения деревьев и линий электропередачи, сказал он. Скорость ветра в юго-западных районах штата от Ланселина до Албани, включая Перт, по прогнозам могла достигать 125 км в час. Подобные погодные условия возникают далеко не каждый год, и именно сильный ветер представляет наибольшую опасность, сказал Хантингтон. Предупреждение об опасных погодных условиях действует на всей территории юго-запада Западной Австралии, включая районы вплоть до Кургурли и Калбари. Департамент пожарной и аварийно-спасательной службы штата также выпустил отдельное предупреждение с призывом подготовиться к укрытию для жителей всей южной части Западной Австралии. «Это продолжительное, опасное погодное явление, и ситуация может быстро меняться», говорится в сообщении ведомства. «Необычно сильный ветер может привести к падению деревьев, веток и линий электропередачи, а также поднять в воздух незакрепленные предметы и обломки». Ира.
2: Звучит страшновато. Что говорят синоптики о дальнейшем движении шторма и какие штаты могут столкнуться с опасными погодными условиями?
0: Предупреждение об опасных погодных условиях также действует на большей части юга штата Южная Австралия, а также в южных и восточных районах Виктории. По прогнозам, сильный ветер сохранится в течение понедельника. Как сообщили в Австралийском бюро метеорологии, через страну проходит холодный фронт, который сопровождают две особенно глубокие области низкого давления. Подобные системы обычно наблюдаются лишь раз в несколько лет. Эта область низкого давления вместе с холодным фронтом будет смещаться через Большой Австралийский залив в сторону Южной Австралии, Виктории, Нового Южного Уэльса и Тасмании в понедельник и вторник, сообщили в Бюро метеорологии. Это означает, что в ближайшие дни сильный ветер, дожди и грозы будут распространяться по южным и юго-восточным районам страны. Ира.
2: Стоило мне, наверное, взять с собой сегодня зонт. Ира, каковы последствия шторма для жителей Западной Австралии и удается ли энергетикам восстановить электроснабжение?
0: По данным компании Western Power, перебои с электроснабжением затронули около 8 тысяч домов на юго-западе Западной Австралии и еще примерно 2 тысячи домов в агломерации Перта. Компания сообщила, что рассчитывает восстановить подачу электроэнергии большинству пострадавших потребителей в кратчайшие сроки. Как сообщает ABC, департамент пожарной и аварийно-спасательной службы получил около 120 обращений за помощью. Большинство из них были связаны с упавшими деревьями, повреждением крыш и подтоплением жилых домов в Перте. После ночных дождей, во время которых в Перте выпало почти 20 миллиметров осадков, некоторые районы города оказались подтоплены. Под воздействием непогоды оказалась улица Riverside Drive в центральном деловом районе Перта и съезд Mill Point с автомагистрали Quinana Freeway. Опасная штормовая обстановка на побережье сохраняется. Высота волн может достигать 8 метров, а уровень прилива остается необычайно высоким. Жителей призывают не приближаться к воде, поскольку внезапные волны могут утащить человека в море. Ира.
2: Ира, спасибо большое. Я добавлю, что первый день зимы Австралия встречает не только похолоданием, но и одним из мощных штормов за последние несколько лет. Между тем, метеорологи предупреждают, что по мере продвижения системы на восток страны во вторник и среду сильные дожди, грозы и локальные подтопления возможны в Новом Южном Уэльсе. Мы будем следить за развитием ситуации. Если вы оказались в зоне, где действует такая неприятная погода и столкнулись с отключением электричества или другими последствиями, напишите нам, давайте поговорим об этом. Сейчас у нас короткая пауза, вернемся после рекламы. Оставайтесь с нами.
3: Starting a new life in Australia isn't easy.
4: A lot of companies have rejected me.
5: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
3: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
6: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
7: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
2: Радио СБС на русском языке в прямом эфире. С вами Ирина Бурмистрова. Сегодня понедельник, 1 июня, День защиты детей. Многие из вас, кто слушают нас на протяжении уже нескольких лет, помнят, что на SBS Russian выходили два сезона детского подкаста «Ку-ку, кукабара». И я подумала, что сегодня отличный день для того, чтобы напомнить вам о них. Если у вас есть дети или внуки, которые говорят и понимают по-русски, и вы хотите сохранить русский язык, то, пожалуйста, дайте им послушать наш подкаст «Ку-ку, кукабара». Сейчас серия, она довольно-таки давняя, вышла она почти 4 года назад, и говорится в ней о птицах. Давайте послушаем. Наш подкаст называется «Ку-ку, кукабара». Мартин, знаешь ли ты, кто такая кукабара?
8: Это такая австралийская птица.
2: Австралийская птица.
8: Главное, знаешь, что в ней, это она смеется.
2: Да, это птица, которая умеет смеяться. И очень часто в Австралии люди просыпаются под смех кукабары. Ты догадался уже, какая у нас будет тема сегодняшнего подкаста?
8: Да, птица.
2: Про птиц, точно. Ася, ты когда слышала смех кукабары, расскажи.
8: Когда мы с моей подругой Вероникой были в кемпинге, мы с мамой проснулись под смех кукабары.
2: Это приятно было?
8: Ну, надо сказать, что смех кукабары очень смешной. А какая у тебя любимая птица?
9: Рябчик.
2: Рябчик? Расскажи нам, пожалуйста, про рябчика. Как он выглядит?
9: Ну, он такой, внизу красный. Ну, крылья черные с белым.
2: Это большая птица или маленькая?
9: Средненькая.
2: Средненькая? Она умеет летать или она только ходит по земле, как курица?
9: Умеет летать.
2: Умеет летать. Класс. Я никогда в жизни не видела рябчика. Ты где видел рябчика?
9: Я тоже не видел, но в интернете.
10: Понятно. Хорошо, Ася, а у тебя есть любимая птица?
8: Ну...

0: У меня две.
1: Какие у тебя любимые птицы, расскажи?
0: Rainbow lorikeet и гала.
1: Что такое rainbow lorikeet?
0: Ну, это такая птица.
2: Это радужный.
1: Да. Радужный, да.
0: То есть, очень смешно то, что раньше, как всегда, когда меня папа забирал из школы и на гимнастику отвозил, я ее всегда видела на одном и том же дереве одну и ту же lorikeet.
1: Она тебя встречала просто, да, и провожала на гимнастику?
0: Или она там жила и всегда в гнезде там спала?
1: По-русски его называют лорикет, его называют многоцветный лорикет. А гала — это моя любимая птичка тоже, но я о ней немножко попозже расскажу. Мартин, расскажи нам, пожалуйста, какие птички в Москве живут?
2: Ну, воробьи, голуби.
1: Мне вот очень нравились всегда синички. Ты видел когда-нибудь синицу?
2: Ну, да.
1: Расскажи нам, пожалуйста, про них, как они выглядят.
2: Ну, они такие... Ну, крылья, по-моему, такие желтенькие с черным.
1: Да, мне кажется, что у них крылья такие больше черные, а желтенькая, наверное, больше грудка, да?
2: Да.
1: А как ты думаешь, почему она называется синица? Она же не синяя вроде. Нету мыслей?
2: Нет.
1: Нету? На самом деле, я слышала две версии. Первая версия — это потому, что есть действительно птичка в семействе синиц, у которой ярко-синяя голова. И она называется лазоревка. А лазоревый — это как раз такой синий цвет, как у неба бывает. Вот. А второй вариант — потому что она издает звук такой зинь-зинь-зинь. Как вы думаете, чем она питается?
2: Насекомыми, ягодами.
1: Так.
2: Рябиной.
1: Хорошо, она действительно ест всяких жучков, паучков, ест гусениц. И в городах люди зимой ее подкармливают салом. Ася, ты знаешь, что такое сало?
0: Я слышала это слово, но нет, я не знаю.
1: Мартин, ты

0: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: Не только говорить какие-то слова, которым их учат люди, но они еще могут подражать животным, они могут мяукать, они могут гавкать, и они могут издавать практически любой звук. Они могут, например, изображать дрель, если где-то сверлили. Они друг с другом общаются очень много, и они живут в больших стаях от 60 до 80 птиц. Еще они умеют танцевать. Вот можно найти в YouTube, прям забить, как танцуют кокоду. И там точно будет очень много роликов, где кокоду под музыку прямо танцуют, потому что у них очень хорошее чувство ритма. А еще они супер умные птицы, и они друг друга учат всяким важным навыкам. Например, в Новом Южном Уэльсе ученые заметили, что в некоторых районах кокоду отлично научились открывать крышки мусорных баков и передают друг другу это знание. Как вы думаете, чем они питаются?
2: Кормом, которым люди подкармливают.
1: Так, Мартин.
2: И семечками.
1: И семечками.
3: Насекомыми тоже, может.
1: Насекомыми. Не, они на самом деле не хищники, они не едят других животных. Насекомых тоже они не едят. Они очень любят фрукты, любят ягодки, любят орешки, семена. И иногда даже на газоне щиплют траву.
2: What?
1: Да. Ну и от печенек они тоже, на самом деле, никогда не откажутся, но печеньками их, конечно же, нельзя кормить, и если вы встречаете кокоду, то лучше всего дать какой-нибудь орешек. Еще один очень интересный факт я узнала буквально сегодня. Вот вы знаете, что люди бывают правши и левши? Вы кто? Вот я правша, Мартин, ты кто?
3: Я и то, и другой.
1: У тебя и та рука одинаково работает? Ты тогда амбидекстер.
2: Я правша, но у меня есть подруга левша.
1: Угу. Но вот у людей в основном люди правши чаще всего. У кокоду тоже есть такая штука, но это зависит не от того, какую руку они чаще используют, потому что у них, понятное дело, нет рук, а от того, какую ногу они чаще используют. И вот среди кокоду гораздо больше левшей, которые пользуются чаще левой ногой, чем правшей. Вот так вот они сильно отличаются.
3: Понятно.
1: Ну что, давайте теперь русскую птичку. Я бы взяла, например, соловья. Ты знаешь соловья, Мартин?
3: Да.
1: Расскажи нам что-нибудь, что ты про него знаешь. Ты его слышал когда-нибудь?
3: Не слышал, но наслышал.
1: Наслышан. Маленькая такая птичка, она очень красиво поет. Один и тот же соловей может издавать несколько очень разных звуков. До 12 разных песенок. Если его в России можно увидеть только в теплое время года, то зимой он улетает в Африку. Они очень любят влажные места. Еще есть такой вид соловья, который называется воракушка. И мне очень нравится это слово. По-моему, оно очень милое. И он, в отличие от обычного соловья, которого сложно заметить, потому что он по окраске сливается с деревьями, у самцов воракушки есть синие и оранжевые перышки на груди и под клювом. Когда в России приходит осень, как сейчас, они улетают в более теплые места. И интересно, что они летят в основном ночью и летят не стаями, а по одному. И за ночь они могут пролететь целых 100 километров. Такие вот соловьи. Да. 100 километров за ночь. Давайте еще одну австралийскую птичку сегодня. Это очень большая птичка, которую можно встретить в парке дикой природы.
2: Кукабара?
1: Нет, очень-очень большая птичка.
2: Эмо.
1: Эмо.
2: Точно.
3: Ну, страус.
1: Страус. Ну, эмо – это как раз родственник страуса. Это самая большая из австралийских птиц. Они могут вырастать выше человека. Тут я довольно высокая, у меня рост 1.71 м. А эмо может вырастать до 1.90 м. Ася, ты встречалась когда-нибудь с эмо?
2: О, я однажды гладила эмо.
1: Ты гладила эмо? Ну, расскажи.
2: Мы с папой были на специальной ферме, и...

0: мы предлагали тебе, но ты отказалась, ты боялась.
1: Я боюсь, Эмма.
0: Ты чуешь бояться, они harmless, безобидные.
2: Я согласилась, я гладила Эмму. Такой черненький.
1: Ну вот интересно, вот он сам черненький, да, такой черно-серенький, иногда коричневатый. Как вы думаете, какого цвета яйца у него?
3: Серо-белые.
1: Серо-белые. Хорошо, Ася?
2: Вот они такие сияющие зеленые.
1: Сияющие зеленые. Они действительно зеленые. Из интересных фактов, они могут очень быстро бегать. И они развивают скорость до 48 км в час. Вот когда ты едешь по центру города, там обычно ограничение 40 км в час. Быстрее на машине ехать нельзя. Если бы, например, Эмма пришел в центр города и решил бы поехать на автобусе, и автобус бы ушел с его остановки, ему надо было бы его догонять, то Эмма вообще без проблем догнал бы автобус, потому что он бегает быстрее, чем разрешено ездить в центре города. Ты когда-нибудь видела Ася в центре города Эмму? Никогда, я тоже. Никогда не видела.
4: Ну, вот такой вот фрагмент серии детского подкаста. Еще раз напоминаю, называется «Ку-ку, кукабары». Если у вас есть дети или внуки, покажите им обязательно эту серию. Там есть два сезона. Один про то, как Россия и Австралия отличаются друг от друга. Другой про австралийские изобретения. Везде, где вы слушаете подкасты, ищите «Ку-ку, кукабара». Ну и в тему детей. Еще день защиты детей у нас сегодня. Вот такая новость пришла в рамках национального расследования состояния инфраструктуры государственных школ. Начались заслушивания показателей учителей, директоров и заинтересованных сторон о влиянии инфраструктуры на успеваемость учащихся и рабочую нагрузку учителей. Австралийский профсоюз работников образования заявляет, что на этой неделе круглые столы будут посвящены школам Нового Южного Уэльса. Это шестая остановка национального тура. Федеральный президент Австралийского профсоюза работников образования Карена Хейторп говорит, что расследование изучает проблему, которая оказывает значительное влияние на учащихся и учителей. Цитата. «С 2017 года правительство Тёрнбулла отказалось от финансирования капитальных работ, что означает, что правительствам штатов пришлось финансировать их самостоятельно. Мы знаем, что школы по всей стране испытывают огромные потребности, но мы также здесь, чтобы посмотреть, как должны выглядеть школы будущего для наших детей, потому что мы знаем, что высококачественная инфраструктура ведет к высококачественным результатам обучения». Вот такая вот новость. Во второй части нашей программы поговорим об инвестициях в недвижимость в Новой Зеландии. Какие подпольные камни существуют для тех, кто стал смотреть в сторону этой страны после объявления об изменениях в налоговом законодательстве Австралии. Также нас ждет подкаст о чемпионате мира по футболу от Леонида Сандлера.
5: Неймар провел за сборную своей страны 128 матчей и забил 79 голов. Это лучший результат среди игроков всех сборных Бразилии за всю историю этой команды.
4: И послушаем еще один фрагмент интервью с директрисой Amnesty International по России Натальей Звягиной о тенденциях по правам человека в мире.
6: Кстати, в 2025 году это такой момент. Он стал годом начала перехода от разговоров про деколониальность, про ответственность за рабовладельческое наследие, какие-то ограничения. В 2025 году впервые, наконец, перешли к компенсациям.
7: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
8: Добавьте наш сайт sbs.com.au/russian в ваши избранные веб-страницы. Самые свежие новости и интересные события – все это на сайте sbs.com.au/russian. Вам нравится программа SBS на русском языке? Давайте

0: Продолжим общение на нашей странице в Facebook. Ставьте лайк и делитесь своими идеями и предложениями. SBS Russian Facebook.
1: Пока австралийцы яростно обсуждают изменения в налогообложении жилья, возникла дискуссия о том, могут ли инвесторы обратиться в сторону Новой Зеландии за более благоприятным налоговым режимом. Это связано с тем, что Новая Зеландия не вводит общий налог на прирост капитала, на инвестиционную недвижимость, как это делает Австралия. Но эксперты предупреждают, что есть подвох. Подробности по материалам SBS News. По мере того, как последствия федерального бюджета продолжают сказываться, некоторые инвесторы присматриваются к Новой Зеландии, которая, в отличие от Австралии, не имеет всеобъемлющего налога на прирост капитала. Австралийцы также находятся в более благоприятном положении, чем большинство других иностранных покупателей недвижимости, согласно правилам Новой Зеландии в отношении зарубежных инвестиций. Новая Зеландия использует правило, основанное на времени, называемое тестом четкой линии для определения того, когда прибыль от инвестиций в жилую недвижимость может облагаться налогом. Прибыль от жилой недвижимости, находящейся во владении более 2 лет, во многих случаях не облагается налогом. Майк Редди, эксперт по трансграничному налогообложению из New Zealand Tax Accountants, говорит, что такая ситуация облегчает жизнь среднестатистическому продавцу в Новой Зеландии. Они более благоприятны, обеспечивают определенность и снижают затраты на соблюдение требований, поскольку существует фиксированный 2-летний период действия четкой границы. Если вы приобрели жилую недвижимость и продаете ее в течение 2 лет, применяется налог на прирост капитала. Если вы владеете ею дольше 2 лет, налог на прирост капитала в соответствии с четкой границей больше не применяется. Несмотря на некоторые исключения, это все же существенно отличается от системы, предложенной австралийским правительством в федеральном бюджете на 2026 год, которая отменяет 50-процентную скидку по налогу на прирост капитала, которой австралийские инвесторы пользовались более 2 десятилетий. Подробнее о влиянии федерального бюджета этого года на инвестиции в недвижимость вы можете послушать по ссылке в описании этого подкаста. Там будет размещено интервью с ипотечным брокером Ольгой Кулик. Изменения касаются уже построенных домов. Новостройки освобождены от налога. Так могут ли более щедрые налоговые условия на прирост капитала в Новой Зеландии действительно привлечь больше австралийских инвесторов? Кэмерон Кушер, независимый экономист по недвижимости, не ожидает, что налоговые реформы лейбористов приведут к значительным инвестициям в другие страны. Есть причина, по которой люди предпочитают инвестировать в Австралию, а не в Новую Зеландию. И думаю, есть также причина, почему мы видим гораздо больше новозеландцев, приезжающих в Австралию, чем тех, кто переезжает в обратном направлении. Очевидно, что экономика Австралии сильнее. Думаю, вы обнаружите, что многие новозеландцы переезжают в Австралию, потому что здесь, в Австралии, больше возможностей. Кушер говорит, что хотя многие инвесторы в целом довольно разочарованы реформами, он сомневается, что перевод капитала в Новую Зеландию является решением проблемы. Цены на недвижимость в Новой Зеландии резко упали в последние годы, и несмотря на признаки восстановления, они все еще ниже более чем на 15% по сравнению с пиком в период пандемии. В плане доступности Новая Зеландия, вероятно, несколько доступнее, чем Австралия сейчас. Но опять же, я думаю, что если вы собираетесь инвестировать в этот рынок, вам, вероятно, лучше посмотреть на перспективы на будущее. С гораздо более медленным ростом населения и менее диверсифицированной экономикой, я бы, вероятно, задался вопросом, стоит ли кому-либо в Австралии инвестировать в Новую Зеландию. Главный экономист ANZ Ричард Йетсин говорит, что изменения, объявленные в федеральном бюджете, были самыми существенными за десятилетия и, вероятно, повлияют на инвестиционные решения в течение многих лет. Но он поставил под сомнение, предоставит ли инвестирование в Новую Зеландию австралийцам возможность обойти реформы. Конечно, за 2 недели, прошедшие после объявления бюджета, циркулирует множество идей. На самом деле, это вопрос налогообложения. Можно ли получить лучшие результаты от инвестиций в недвижимость Новой Зеландии? Если вы являетесь налоговым резидентом Австралии, вы платите налог на свои активы и доходы по всему миру в соответствии с австралийским законодательством. Поэтому мне не очевидно, хотя

0: я и не являюсь техническим экспертом в этой области, что инвестиции в недвижимость в Новой Зеландии являются способом обойти изменения в бюджете. В этом-то и загвоздка. По словам Рэдди, австралийские резиденты, надеющиеся воспользоваться более щедрыми налоговыми условиями на прирост капитала в Новой Зеландии, скорее всего, все равно будут иметь налоговые обязательства на родине в отношении недвижимости, проданной в Новой Зеландии. Это связано с тем, что австралийское налоговое управление ATO облагает налогом резидентов на доходы по всему миру. Налоговые резиденты Австралии, как правило, рассчитываются на основе своего мирового дохода. Поэтому независимо от того, платят ли они налоги в Новой Зеландии или нет, им все равно приходится корректировать свои данные в соответствии с австралийскими налоговыми правилами при заполнении австралийской налоговой декларации. Рэдди говорит, что хотя соглашение об избежании двойного налогообложения предотвращает двойную уплату налогов, и это не означает, что резиденты Австралии могут использовать новозеландские правила у себя дома вместо австралийских. Соглашение об избежании двойного налогообложения – это именно то, что оно означает. Оно предотвращает двойную уплату налогов. Таким образом, когда Новая Зеландия получает налог в первую очередь, и когда вы после этого заполняете австралийскую налоговую декларацию, налог рассчитывается по австралийским правилам. В итоге вы заплатите одинаковую сумму между двумя странами, как и в случае, если бы эта недвижимость находилась в Австралии. Рэдди говорит, что недоразумения относительно правил международного налогообложения очень распространены. По его словам, его фирма сталкивалась с австралийцами, которые совершили инвестиционные операции в Новой Зеландии, ошибочно полагая, что они будут освобождены от австралийских налоговых обязательств. Мы часто сталкиваемся с этим и, к сожалению, тратим время на попытки снизить налоговые штрафы в тех случаях, когда люди либо платили налоги в неправильной стране, либо не раскрывали информацию о своей деятельности в обеих странах. Этот материал содержит общую информацию. Пожалуйста, обращайтесь к специалистам, если вам нужна персональная финансовая консультация. Материал Джози Харви для SBS News на русский язык перевела и озвучила Ирина Бурмистрова для SBS Russian.
1: Убедитесь, что вы получаете полную картину, а не только то, что вам выдает лента социальных сетей. Найдите все новости и истории на русском языке на сайте SBS. Добавьте sbs.com.au/russian в закладке вашего веб-браузера уже сегодня.
0: Радио SBS на русском языке в прямом эфире. С вами Ирина Бурмистрова. Продолжаем слушать фрагменты интервью с директрисой по России Amnesty International, правозащитной организации Натальей Звягиной. Мы поговорили о тенденциях по правам человека в мире после того, как Amnesty International опубликовала свой ежегодный отчет в этой области. Сегодня послушаем о том, что происходит с тенденцией о деколонизации.
2: Кстати, в 2025 году это такой момент, он стал годом начала перехода от разговоров про деколониальность, про ответственность за рабовладельческое наследие, какие-то ограничения. В 2025 году впервые, наконец, перешли к компенсациям. Мне кажется, что большая часть критики вообще связана с тем, что очень хочется многим государствам от вот этой компенсаторной системы ускакать, потому что к тебе придут и скажут, а вот где 200 лет назад ты там угнетал какой-то народ, плати ему. Вот этого, мне кажется, боятся больше всего, когда придет вопрос длинного, там, не знаю, доллара, рубля. Вот тут прям страх, и поэтому хочется начинать вот эту долбежку. А, бесполезные органы, но люди договариваются. И здесь прям интересная история Бразилии и Парагвая, где после 40 лет активисты народности Ава-Гуарани Паранаэнсе. Кто лучше знает местные языки, может поправить мое произношение. Но в любом случае, важен факт, они добились компенсации. Им Бразилия и Парагвай, тоже, скажите, не самые богатые в мире страны, начали выплачивать компенсацию за то, что 40 лет назад земли этого народа затопили при строительстве плотины. И вот они 40 лет ходили, долбились. Но это по меркам компенсации, это прям супер быстро. Германия тоже начала выплачивать африканским народам за свои там действия какие-то средства потихонечку в качестве именно компенсации. И это прям большой прорыв.

0: кажется, ерунда, но вот рассчитаться с какими-то долгами и дальше уже как бы идти вперед, более-менее руководствуясь принципами справедливости, очень важно. Просто элемент вот этого признания ответственности и готовности, ну, понести ее и кого-то поддержать. Мне кажется, уже на самом деле здесь важнее вот это намерение и действие.
1: Это была Наталья Звягина, директриса по России Amnesty International. Вторую часть этого интервью, в котором мы обсуждаем ситуацию с правами человека в России, слушайте в следующих выпусках подкаста SBS Russian.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: Слушайте наши подкасты бесплатно на любом мобильном устройстве. Зайдите на сайт sbs.com.au/russian или загрузите приложение SBS Audio App. Загрузите приложение SBS Audio App уже сегодня и начните слушать ваши любимые программы. Бесплатное приложение можно скачать в App Store или Google Play.
1: Совсем скоро начинается чемпионат мира по футболу 2026, спортивное событие, которого ждут, наверное, больше всего не только в русскоязычной общине, но и вообще по всему миру. Сегодня утром стало известно, что сборная Австралии по футболу Socceroos объявила состав на чемпионат мира из 26 игроков. Подробнее об этом можно прочитать на SBS News, и мы также добавим ссылку на состав в подкаст, который мы сейчас послушаем. Спортивный обзор от Леонида Сандлера.
6: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Это чемпионат мира 2026 года с Леонидом Сандлером. Каждый понедельник мы обсуждаем футбольные новости, связанные с начинающимся меньше, чем уже две недели, чемпионатом мира 2026. В сегодняшнем выпуске мы поговорим о пятикратных чемпионах мира сборной Бразилии, обсудим товарищеский матч нашей сборной против мексиканцев и расскажем, кто же возглавил дебютантов чемпионата мира команду из маленького острова Кюрасао. Команды-участницы готовятся к началу чемпионата мира на своих базах, иногда выезжая, чтобы сыграть товарищеские матчи. Так, вчера сборная Австралии на стадионе «Росбол» в Калифорнии встретилась со сборной Мексики. Почти 80 тысяч болельщиков, судя по картинке, в подавляющем большинстве своем поддерживали мексиканцев. Ведь в Калифорнии очень большая община выходцев из Мексики. Несмотря на товарищеский в кавычках матч, эмоции игроков то и дело приводили к небольшим стычкам на поле. В первом тайме наша команда жалась к своим воротам. Играла жестко от обороны, крайне редко владея мячом. Правда, мексиканцы реальных моментов не создавали. К сожалению, для нашей сборной на 28-й минуте после стандартного положения углового удара нас защитник немножко ошибся, и мексиканцы очень красиво забили головой. Счет стал 1-0 в их пользу. В конце тайма, после ошибки защитника сборной Мексики, наш молодой форвард Мохамед Туре мог забить в пустые ворота, но промахнулся. Во втором тайме сборная Австралии стала играть явно активнее, владела инициативой, заставляя грозного соперника обороняться. Несколько хороших моментов мы не смогли реализовать. Приятно было видеть в составе сборной центрального защитника Харри Саттера, который последний раз сыграл национальную сборную в ноябре 2024 года. Он пропустил очень много матчей, много сезонов из-за травмы. Почти двухметровый гигант цементировал оборону сборной страны. Явно видно было, что защита сборной Австралии укрепилась с его возвращением в сборную. Любопытно, что в стартовом составе сборной нашей страны все футболисты были не старше 20.

24 лет. Во втором тайме произошло множество замен, и тренеры обоих команд дали поиграть многим футболистам. Интересно, что из-за жары и теплой погоды были так называемые water breaks. Матч был остановлен пару раз, и в течение 3-5 минут футболисты пили воду, немножко отдыхали. Итоговый результат – минимальное поражение 0-1, но второй тайм дал нам надежды. Вот бы так играть с самого начала матча, а не сжаться к своим воротам.

Ну, а теперь несколько слов о сборной Бразилии. В любом футбольном турнире внимание всегда приковано к сборной Бразилии. Пятикратные чемпионы мира, Бразилия – единственная страна, участвующая во всех чемпионатах мира. Даже попадание в сборную страны является мечтой любого бразильского мальчишки. Ведь футбол в стране – это не просто игра, это смысл жизни. Последний раз бразильцы выиграли Кубок мира в далеком 2002 году, когда в финале они победили Германию со счетом 2-0. С тех пор они мечтают о новых победах. В нынешней команде итальянский тренер Карло Анчелотти собрал известных всему миру футболистов и молодых талантов. Так, после трехлетнего перерыва в сборной сыграет суперзвезда 34-летний Неймар. Любопытно, что он прибыл на базу сборной Бразилии, которая находится в горах, на личном вертолете, который стоит около 20 миллионов австралийских долларов. Несмотря на большую травму, он включен в состав команды. Неймар провел за сборную своей страны 128 матчей и забил 79 голов. Это лучший результат среди игроков всех сборных Бразилии за всю историю этой команды. Сумеет ли он забить на своем четвертом чемпионате мира? Трудно сказать. Но миллионы болельщиков, я скажу вам, друзья, желают ему удачи и голов. Бразильцы сыграют в группе С против Марокко, Гаити и Шотландии. Ну, видно по рисунку, что они будут явными фаворитами занять первое место в группе и выйти в следующий этап. Ну, конечно, внимание любителей футбола привлекает и другие, многие другие сборные, многие из которых впервые сыграют на чемпионате мира ввиду увеличения числа команд. Напомню, в этом турнире сыграют 48 команд, а не 32, как обычно. Так, сборная из маленького острова Кюрасао с населением всего-то около 160 тысяч человек, жителей, возглавит известный голландский специалист Дик Адвокат. Столичный чемпионат мира 2026, 78-летний Адвокат, тренировал сборные разных стран, включая свою родную Голландию в 1994 году, привел к успеху Южную Корею в 2006 году, тренировал сборную России в 2010-2012 годах, ну и был тренером клубных команд, включая Санкт-Петербургского «Зенита». Самым пожилым игроком на чемпионате мира будет 43-летний вратарь сборной Шотландии Крейг Гордон. Ну и, конечно, не забудем и о других ветеранах, включая 41-летнего Криштиану Роналду, капитана сборной Португалии, 40-летнего Люку Модрича из Хорватии.

Ну и в заключение отмечу, что вчера на переполненном стадионе в Будапеште прошел финал Лиги чемпионов европейских стран. Парижский клуб PSG, Paris Saint-Germain, по пенальти победил лондонский Арсенал. Кстати, это уже вторая победа подряд парижан. После основного и дополнительного времени счет был 1-1, затем парижане выиграли по пенальти 4-3. В этом матче выступали много игроков из разных национальных сборных. Но, конечно, после окончания финала Лиги чемпионов они поспешили в свои сборные. Вот такие новости с полей. До следующей встречи, друзья!

0: advertising.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: Лу отложила поездку в Мексику из-за проблем с визами всего за 11 дней до начала чемпионата мира по футболу. Команда должна была отправиться в Мексику в воскресенье 31 мая для начала подготовки к турниру. Но Южноафриканская футбольная ассоциация заявила, что команда продолжит тренировки в Йоханнесбурге в Южной Африке до отъезда. Министр спорта Южной Африки Гейтон Маккензи назвал ситуацию позорной и заявил, что будет добиваться отчета о том, кто несет ответственность за то, что он назвал этим бардаком. Команда должна сыграть с Мексикой, одной из хозяек турнира, в первом матче в Мехико уже 11 июня. Ну и что касается Сокерус, они проведут свой первый матч против Турции в Ванкувере 14 июня. А затем сыграют с США в Сиэтле 20 июня и с Парагваем 26 июня в Санта-Кларе, недалеко от Сан-Франциско. Все 104 матча чемпионата мира по футболу 2026 можно посмотреть бесплатно и эксклюзивно в прямом эфире на SBS, а также на SBS Wiseland и SBS On Demand. Вот такие вот новости. Готовьтесь к чемпионату мира по футболу. Самое важное, наверное, событие спортивного года.
3: SBS World Watch объявляет о возвращении новостей на русском языке на телевидении на SBS On Demand. Программа доступна на SBS On Demand каждое утро. Информационно-аналитическая видеопрограмма DV Новости предоставляет новости с акцентом на Россию, Украину и Европу из студии Deutsche Welle в Берлине на русском языке без субтитров.
2: Напомню, что сегодня 1 июня, Международный день защиты детей, а также сегодня день рождения у певицы, которую мы очень сильно ждали в Австралии, которая, к сожалению, в этом году не смогла до нас доехать, у певицы Монеточки. Когда концерты были запланированы ко дню вылета, она, к сожалению, не получила визу в Австралию. Мы все еще надеемся на то, что она приедет, может быть, в этом году позже или в каком-то другом году. А сейчас послушаем ее песню, которая стала важной песней для всех иммигрантов, особенно недавних иммигрантов из России. Певица «Монеточка».
4: Стерся в пол.

0: тонкий узор, продавщицу смешную в отделе компас. И как Витя меня целовал в первый раз, стерся в памяти адресы, но не с тех пор. Но я помню рекламу и плитки узор.
1: Вот такая вот песня «Монеточки» на SBS Russian. Программа наша на этом подходит к концу. Я попрошу Ирину Виноградову напомнить нам о главных новостях к этому часу.
2: Коалиция заявляет, что ее не беспокоит рост поддержки партии One Nation среди избирателей. Премьер Квинсленда защищает проект строительства Олимпийского стадиона на фоне протестов. Власти Виктории запускают программу поддержки работников, чьи профессии могут оказаться под угрозой из-за искусственного интеллекта.
1: Спасибо большое, Ира. Ну что ж, на этом у меня для вас все. Для вас сегодня работали Ирина Бурмистрова из студии в Мельбурне и Ирина Виноградова из студии в Сиднее. В следующий раз выйдем в прямой эфир, как всегда, в четверг в 12 часов дня. Также слушайте нас по субботам, тоже в полдень и в любое удобное для вас время в подкастах. Подписывайтесь на SBS Russian и на наши специальные серии подкастов, чтобы узнавать все самыми первыми или в удобное для вас время. Всего вам доброго, хорошей недели и до скорых встреч.
3: SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
4: Estás con SBS en español, en tu móvil, por internet, en tu radio.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a SBS Audio, Australia en español. Hoy te saluda Esther Lozano. Es lunes 1 de junio del 2026 y estamos transmitiendo junto a Gonzalo Aguirre Gómez Corta desde nuestros estudios en el norte de Sydney, la tierra tradicional del pueblo Cammeraygal. En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del estrecho de Torres con sus tierras. Hoy en el programa nos vamos a ir a Colombia, donde el izquierdista Iván Cepeda y el derechista Abelardo de la Espriella disputarán un balotaje el 21 de junio, tras la primera vuelta de las elecciones presidenciales de este domingo. Te contaremos cómo el gobierno australiano está demandando a la multinacional industrial 3M por daños y perjuicios relacionados por la contaminación por PFAS. En temas culturales conversaremos con el dramaturgo chileno en Melbourne, Manuel Sáez, que presenta su obra de teatro La Trampa. Y tendremos también la información deportiva. Todo esto hasta las 2 de la tarde, pero primero vamos al boletín de noticias con Gonzalo Aguirre Gómez Corta.
6: La coalición afirma no estar preocupada por el aumento del apoyo en las primarias a One Nation. El premier de Queensland defiende el proyecto del estadio olímpico en medio de las protestas. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirma que no acepta los resultados del conteo inicial en las elecciones del país. Estos son los titulares de este lunes 1 de junio de 2026. Comenzamos con noticias nacionales porque el portavoz de la oposición en materia económica, Tim Wilson, afirma que la coalición no se dejará distraer por One Nation tras la encuesta publicada en el Australian Financial Review que muestra